0: La música disco, elevada a su más alta expresión. Dancing Queen, Azul FM, 98.5.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».